Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам нырять то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?